Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посетил производство стрелкового оружия в Минской области. Глава государства подчеркнул, что такое вооружение составляет основу любой армии и является ключевым элементом как при ведении боевых действий, так и при организации обороны. Александру Лукашенко представили первый полностью белорусский автомат ВСК-100Б. Работы по созданию в Беларуси стрелкового оружия и боеприпасов к нему были начаты в 2018 году. Реализация подобных проектов позволит достичь полной технологической независимости в этом сегменте. Заработная плата работников бюджетной сферы вырастет в Беларуси с 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. При этом базовая ставка увеличивается до 300 рублей. Повышение затронет 770 тысяч работников. За первое полугодие среднемесячная зарплата составила чуть более 2300 рублей. Всего в этом году на оплату труда бюджетников направят 23 миллиарда и 800 миллионов рублей.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп оптимистично оценивает шансы на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет газета Financial Times. Вашингтон продолжает играть конструктивную роль в диалоге между сторонами. Официальная Москва готова принять спецпосланников Дональда Трампа для новых переговоров. Президент России Владимир Путин также заявил, что Россия ожидает продолжения диалога по Украине после завершения горячей фазы на Ближнем Востоке. Новостям регионов. Образовательная инфраструктура Минской области полностью готова к новому учебному году. Об этом заявил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. В этом году в регионе откроются две новые школы. Также после модернизации начнут работу еще два здания. В новом учебном году в учреждениях региона будут работать более 27,5 тысяч педагогов. Из них более 1000 молодые специалисты. Глава центрального региона подчеркнул, качество образования и подготовка кадров для экономики имеют стратегическое значение. И в завершение выпуска. Частное лунное затмение произойдет в эту пятницу. Об этом сообщает ТАСС. Так, Луна более чем на 90% погрузится в тень Земли и приобретет красноватый оттенок. Такой эффект возникает из-за прохождения солнечных лучей через атмосферу планеты. Оттенок может быть темно-красным, медно-бурым или багровым. Затмение смогут увидеть в Европе, Азии, Африке, Америке и над океанами. В Беларуси это затмение будет видно на самом рассвете низко над горизонтом.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, на часах уже 7 часов и 10 минут, и это даже, возможно, не столько время, это больше место. Mm-hmm. Место, где вчерашнее еще не превратилось в сегодняшнее, где понедельник — это просто название, а ни в коем случае не приговор.
2: И вообще, 7 часов 11 минут — идеальный момент, чтобы успеть передумать. Например, передумать бояться, передумать ждать. Понедельники вообще любят смелых.
1: Да.
2: Он не кусается ни в коем разе, он просто проверяет, кто из нас готов открыть глаза и сказать: «А давайте заново, давайте по-другому».
1: Ну что ж, тогда мы будем этот момент просто включать хорошую музыку и, конечно же, показывать, что утро может звучать, ну, немножечко иначе. Меня зовут Женя Тихонов.
2: Ну, а меня Юля Умарова.
1: Итак, «Минская волна» здесь. «Летное утро» не боится понедельников, оно их переделывает.
2: За окном еще прохлада утренняя, а в динамиках и в студии у нас тепло. Чистый звук, никакой ваты. Просто возьмите это утро в свои руки, оно ваше, вот оно, пока никто его еще не украл.
1: И не украдет, потому что мы на страже, поэтому держите. И да, это начало дня, в котором, который мы вас никак вообще не отпустим, пока не поговорим о
0: погоде.
2: О погоде. Именно она здесь с нами. По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Температура воздуха утром и днем от 17 до плюс 23.
1: Ну что ж, неплохо. В Минске также облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха утром от плюс 14 до плюс 16, днем до плюс 20.
2: Ну вот видите, до календарной осени осталось чуть больше недели, а погода уже готовится заранее.
1: Угу.
2: Мы принимаем этот факт и идем дальше к нашим планам на первый час.
1: Под конец часа пройдет, скажем так, конец часа вообще в принципе пройдет под 12 знаками зодиака и, конечно же, их гороскопом.
2: Готовимся, между прочим, не только к утру понедельника, но и к школьному сезону.
1: Угу.
2: Сегодня будем учиться готовить, ну или вспоминать вот тот самый легендарный рецепт котлет, как в школах.
1: Да, есть у нас такой. И, конечно же, мы не оставим вас без новости, что к тому моменту, когда наши дети закончат школу, мы сможем доезжать до Фаниполя быстрее, чем дослушаем эфир. Поэтому обсудим реализацию госпрограммы «Дороги Беларуси» на 26-30 годы.
2: Вот так вот легко, друзья, начинаем эту неделю. Всем отличного дня и легкой дороги, куда бы вы ни ехали.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Разбор полетов.
1: 7 часов 19 минут. Доброе раннее, друзья. Мы знаем, как нелегко всем сегодня, но наш долг сообщить важную новость для всех, кто хотя бы раз выезжал из Минска в сторону Фаниполя или Дзержинска.
2: Ой, так... интересно, а есть ли такие?
1: Конечно, есть. Нас большинство людей слушают из Минской области, поэтому трасса Р1, по которой вы все это время тряслись, объезжая ямы, мечтая о ровной дороге, все, закончили, проехали, так сказать. Ваша мечта, кажется, начинает сбываться. Погода в госпрограмме «Дороги Беларуси» до 2030 года этот выезд из столицы получит цементобетонное покрытие.
2: Ну, наконец-то! И, между прочим, не просто покрытие, Юленька, а целых 4-6 Вау. Полос. То есть пока что это еще в макете, но там уже определят в ближайшее время. Угу. То есть представьте, как быстро теперь можно будет доехать до Фаниполя из Дзержинска.
1: Быстро.
2: Больше, на самом деле, никаких вообще танцев с бубном в час пик.
1: Да, реконструкция ждет и другие ключевые трассы, например, М6 на Гродно, Р28 на Молодежь, Р23 на Микошевичи. Кстати, участок Р28 у линии Сталина уже реконструируют.
2: Отлично.
1: И в ноябре 27 года там будет 4 полосы и бетон.
2: Наконец-то! Ну а почему бетон, спросите вы? Ну, на самом деле все просто, потому что это президентское поручение. Бетонные дороги служат намного дольше, выдерживают больше вес, понятное дело, потому что это, ну, транспортные жилки наши, что очень немаловажно, потому что на них не вводят всякие там... Весенние ограничения, допустим, для грузовиков.
1: Да, всем можно ехать. Зеленый свет. Также до 2030 года в Беларуси уложат 175 километров бетонной. Это суммарно почти в 3 раза больше, чем за предыдущие 5 лет.
2: Отлично.
1: Ну а пока мы все ждем этих глобальных изменений, желаем вам не попадать в пробки и держаться ближе приемника нашего 97.4 FM.
2: Да, и обязательно следите за новостями, потому что мы будем держать вас в курсе всех дорожных изменений.
1: Хорошего настроения в этот понедельник.
0: Сочное, малиновое, Минск.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на...

0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvradio.ru.

0: утро на МВ-радио.
1: Итак, давайте с вами окунемся прямо сейчас в воспоминания, а точнее в те самые школьные годы. Уроки мы не любили, ну, по большей части, ну, а вот поесть на большой перемене очень даже. Явно фаворит — это те самые котлеты, которые прям тают во рту.
2: Вот я их так ненавидела, если честно, эти вот столовские котлеты.
1: Выйди из студии, а я дальше дорассказываю.
2: Я лучше бы на уроке посидела какой-нибудь химии. Но, однако, как мы во взрослом возрасте не пытались повторить один в один, не выходит. А что, если их сочность вообще не из-за мяса или хлеба? Вот я исправлюсь сейчас, я их люблю, тогда не любила.
1: Это называется повзрослел, полюбил,
2: это
1: Юленька.
2: Да, всю еду бы столовскую ела.
1: И правда, как ты и спросила, сочность вовсе не из-за мяса, не из-за хлеба, ведь на самом деле эффект этот в желатине. Да, желатин — это чистейший белок, он же коллаген. При нагреве превращается в жидкость, а при остывании в такой вот студенистую массу, как гель, да.
2: Да, он и становится тем самым бульоном, который дает сок. А теперь перейдем к ингредиентам. Итак, нам понадобится на полкило фарша добавить 1 столовую ложку желатина,
1: да,
2: развести его на 3-4 ложки холодной воды или молока, и как только смесь набухнет, вкидывайте его в фарш и очень хорошо перемешивайте.
1: Ну а дальше все по стандарту. То есть, грубо говоря, ваш тот же самый рецепт, который вы обычно готовите свои стандартные котлеты, только вот добавьте небольшую вот нашу приписочку. Вот так мы умудрились перенести нас прямиком в школу, только без физкультуры, там всяких надоедливых одноклассников, и теперь достаем двойные листочки.
2: Да, мы не астрологи, но читать умеем. Прочитаем послание от звезд в нашей рубрике «Гороскоп на удачу» под конец часа.
0: Трек с белорусским акцентом.

0: Гороскоп на удачу.
1: Итак, внимание, вопрос на утро понедельника. У вас тоже, друзья, сегодня, как говорится, башни сносят без всяких выходных? Если да. Вы не одиноки. По последним данным, мигрень — это новый мировой тренд.
2: Ой, знаете, ну их такие тренды.
1: Ну вот смотри, говорят, мужчины теперь тоже страдают так же активно, как и женщины.
2: Это из-за того, что снова мужчины начинают скини-джинсы носить стопудово.
1: Ну вот оно, истинное равенство. Но звезды знают все, даже то, как пережит понедельник. Поэтому встречаем наш гороскоп на удачу.
2: Итак, по классике начнем с овнов. День обещает быть насыщенным и требует от вас внимания к мелочам. Интуиция поможет найти правильные решения.
1: Вы, главное, ищите, чтобы нашлось.
2: Кто ищет, тот всегда найдет.
1: Да, тельцы, не спешите с утра, начните день с плавного входа в дела. Во второй половине дня возможно получение важной новости, которая окажет влияние на ближайшие планы.
2: Это позитивно. Близнецы, ваш дар общения сегодня будет особенно полезен, потому что это хороший момент, чтобы решить накопившиеся вопросы.
1: Раки. Эмоции могут брать вверх, поэтому старайтесь держать их под контролем. Вот
2: коротко,
1: так и просто, да.
2: Коротко, но ясно. Но, с другой стороны, не так-то и просто. Бывает, особенно в понедельник. Львы, сегодня вы будете источником вдохновения для окружающих, поэтому проявите творческий подход в решении повседневных задач.
1: Девы, займитесь организацией пространства или составлением списка задач на будущую неделю. Это поможет вам чувствовать себя лучше.
2: Предупрежден, значит вооружен, потому что следующая неделя обязательно будет. Но пока что мы живем с вами эту. Весы, это день, пожалуй, когда можно сделать реальный шаг к важной долгосрочной цели. Поэтому моментом пользуйтесь.
1: Скорпионы, день потребует от вас гибкости и умения быстро адаптироваться к изменениям. Завершите начатые дела, чтобы не оставить себе лишних забот на неделю.
2: Стрельцы, этот день принесет новые возможности для саморазвития. Не упускайте шанс.
1: Козероги, а вот вы останьтесь дома. Это наилучший выбор, по мнению звезд. Вне родных стен маловероятны приятные события.
2: Да, можно еще и на всякий случай почитать вам Бродского. Не выходи из дома, не совершай ошибки.
1: Козероги, как вы там?
2: В самоизоляцию ушли. Ну, мы не завидуем.
1: Нет, не уходите ни в коем случае в себя. Выходите из дома, а гороскоп, ну, просто так. Держите в курсе эту информацию.
2: В общем, всем нам сегодня хотелось быть немножечко козерогами.
1: Немного.
2: Водолей. Практичный и продуктивный день. Идеальное время, чтобы навести порядок в делах, составить планы или, пожалуй, разобрать завал на рабочем месте.
1: И
2: за козерогами.
1: За козерогами остаться дома?
2: Нет, разобрать завал на их рабочем месте.
1: Возможно, да, делегируйте. И рыбы, день пройдет спокойно, если вы заранее спланируете свои действия.
2: Ну что ж, мы не рыбы, но также спокойненько себе плывем по течению и знаем, что дальше у нас будет великолепная музыка на МВ-радио. Ну и, конечно же, мы уже встретимся с вами в следующем новом часе.
1: Не скучайте, оставляем вас на музыкальную паузу.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: Я знаю законы нашей страны.
8: И я знаю законы нашей страны.
6: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
9: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: 8:06. Доброе утро, понедельник.
4: Доброе утро, Минская область.
3: Ну что, все на месте, все выжили. Хотя, знаете, есть страны, где понедельник вообще не знает пощады. Вот, например, Таиланд.
4: А там, что там?
3: Там, Женечка, в ресторане придумали проверку. Протиснись через рамку, получи скидку. То есть... Чем ты худее, тем больше бонусов. Не пролез, платишь полную цену.
4: Знаешь, Юля, я так посмотрел на твою комплекцию, на свою комплекцию, и понимаю, что нас бы там кормили бесплатно, возможно, даже доплачивали бы еще. Вот да, представьте просто, чтобы у нас было такое. После выходных мы бы, ну, не платили по полной, даже не пытались бы протискиваться.
3: Но ничего, у нас есть пятый день, чтобы подготовиться к следующей пятнице.
4: Это да.
3: Да, потому что именно эта скидка только по пятницам почему-то действует. Ну, а пока всем бодрого утра и отличного настроения. Давайте посмотрим, какие у нас на этот час планы заготовлены.
4: А давай. Во-первых, конечно же, у нас уже заготовлен шиф работ. Победитель сегодня под конец часа получит квитанцию на посещение Дукорского майонтка.
3: Отлично. Ну, а также разберемся, какую позицию могут принять ООН и НАТО в отношении Украины. Об этом совсем скоро.
4: Ну и, конечно же, еще быстрее мы расскажем о том, что можно отметить в календаре на сегодня, на 24 августа. У нас есть несколько поводов, и мы их обсудим после небольшой музыкальной паузы.
3: Отлично, план есть, он одобрен лично нами. Шоу «Улетное утро», однако утро пройдет лучше под нашу музыку.
2: Наши на Минской волне.

Летняя, сочная, малиновая, Минская волна.

0: О, да, мы понимаем, потому что всегда тяжело начинать что-то новое, особенно с утра понедельника, когда хочется силы, взять их просто неоткуда. Поэтому мы решили, пусть этот день начнется с чего-то теплого и, пожалуй, в этот раз хрустящего.
1: Потому что сегодня, друзья, представьте себе день рождения чипсов, а началось все в далеком 1853 году с маленькой поварской обиды.
0: Да-да.
1: Один клиент сказал повару Джорджу Краму, мол, картошка сыроватая. И Джордж, знаете, это по-человечески вспылил. Нарезал картофель тонко-притонко, пожарил до золота, и, как говорится, все остались довольны. Угу. И мы до сих пор, спустя столько лет, любим этот хруст.
0: Да, это ж намного лучше, чем хруст в суставах после 30.
1: Получше.
0: Конечно,
1: все-таки.
0: Да. Признаемся честно, что чипсы это не столько полезно, но очень, черт возьми, вкусно. Особенно у нас в Беларуси, потому что глаза разбегаются от выбора. Вот какие, кстати, с каким вкусом твои любимые?
1: Домашние.
0: Что ты имеешь в виду? Приготовленные дома?
1: Я тебя научу, да. Берешь, нарезаешь лаваш тонко, вот, там, квадратиками, полосочками, брусками, как хочешь. Это все заваливаешь в пакет туда, специи побольше на свой вкус, перемешиваешь, туда маслица можно оливкового добавить, и все на противень выкладываешь. Вот тебе полезные ПП-чипсы.
0: Записали? Отлично. Ну, в любом случае, тогда я скажу уже за свои. Мне всегда нравились любые чипсы со вкусом сметаны и лука. Это просто что-то
1: классика,
0: божественное,
1: конечно.
0: Да. Кажется, кого-то аппетит-то, наверное, разыгрался по ту сторону наших динамиков. В общем, в любом случае, мы сегодня даем карт-бланш. Баловать себя, точнее, баловать себя можно, но чур без фанатизма. Ну, вы же помните, что драники-то они все равно лучше.
1: Да, да, как бы, и тоже помягче, золотистой корочкой можно их приготовить.
0: Вот мне кажется, все-таки с ними никакие чипсы не сравнятся.
1: Ну и еще один повод для улыбки. Сегодня день падающей звезды. Мы не знаем, кто придумал загадывать желание, пока летит искра, но ритуал, знаете ли, тянется прямиком из детства.
0: Да.
1: А август нас вообще балует, да? В ближайшие
0: конечно.
1: Дни будет еще несколько звездопадов.
0: Да, поэтому ловите эти ночи, загадывайте, наверное, самое сокровенное, и пусть сбудется. Кстати, поскольку недавно мы были под Воложным, проводили именно там наш турслет, я впервые за очень долгое время, вот выехав из Минска, увидел настолько звездное небо, и мне посчастливилось увидеть
1: удалось
0: падающую звезду.
1: Удалось загадать желание?
0: Нет. Но, кстати, она летела, знаешь, так не спеша, будто бы думала, Жень, ну давай, там уже формируй потихонечку.
1: Ага.
0: А у меня и глаза-то разбежались. Ну, в общем, это было невероятно красиво.
1: Так вот и вы, друзья, не упускайте момент, загадывайте желание и наслаждайтесь этим утром понедельника. Когда еще, как и не сейчас?

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке,

0: без возрастных ограничений.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна.
4: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna

0: Разбор полетов.
1: Кажется, у нас в студии пахнет сенсацией. И правда сенсацией, потому что кандидат в генсеки ООН, женщина 75 лет, эквадорка с ливанскими корнями, сказала то, от чего Пентагона, наверное, сейчас задергался левый глаз, а может даже сразу оба.
2: Не томи, Жень, предложила всем сесть и спеть Катюшу или
1: что? Ну нет, это как-то было бы слишком банально. Она предложила согласовать не вступление Украины в НАТО. Просто взять и сказать, а давайте нет, и начать переговоры, учтя, что Россия, внимание, не хочет расширение альянса. Получается, что все гениально и просто, верно?
2: Ну, слушай, она там случайно не окно в Европе открыла, потому что свежий воздух явно залетел. Она, кстати, призналась, что любит Россию, ее культуру, язык учила аж 3 года. Бывала много раз в России. То есть, по их меркам, она почти агент Кремля, так, да?
1: Да нет, наверное, все-таки нет. Просто человек с биографией, да. Она, правда, родилась в Эквадоре, но родители из Ливана. Работала консулом в Бейруте, Бостоне, была послом в Вашингтоне и даже в Париже. Объездила, грубо говоря, пол мира. Завидуем, если что. И знаешь, что она поняла?
2: Что кроме дипломатии есть еще война, которая никому не нужна.
1: И не только. Она поняла, что иногда, чтобы остановиться, нужно просто сказать «хватит, стоп, не надо».
2: Неужели к 75 годам она это поняла?
1: Не, ну она-то поняла, наверное, это намного раньше. Просто вот трибуну дали ей только сейчас. Ну вот нам с тобой, как ты знаешь, по ИЦИС уже давно поперек горла, но глядя на эту новость, я даже начинаю подозревать, а может у них там не кризис, а эпидемия какая-нибудь?
2: Вирус опять какой-нибудь, да?
1: Да, здравого смысла. И очень, между прочим, заразный. Только мы с тобой сидим и не знаем, а реально ли вакцина или просто какой-то глюк системы?
2: Да вообще, какая разница, Жень? Посмотри, что у нас внизу. Коррупция цветет, нацдвижения на ушах стоят, а сотрудники ТЦК с таким рвением ловят людей, будто им за каждую поимку квартиру в Киеве дают.
1: Да,
2: вот
1: уж
2: вам и современная реалия.
1: Да, и вот на этом фоне предложение говорить на самом деле это никакая не болезнь. Это, возможно, есть единственная прививка.
2: То есть мир как-то иначе, но все-таки поворачивается к столу переговоров. Так ли я понимаю?
1: Именно так, потому что ничто не вечно под луной, даже общая истерика. Если уж 75-летняя эквадорка смогла это сформулировать, то, возможно, у всех нас есть шанс.
2: Да, вот именно мажорная нотка у нас получилась в этом выпуске, и мы ее подкрепим нашей музыкальной паузой. Я уже устала от этих новостей, нужно разгрузиться.
0: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Шифробот.
1: Ну что ж, дорогие друзья, понедельник в самом разгаре. Если уж его как-то и начинать, то, пожалуй, с планов на выходные. Говорят, это действует как обезболивающее в начале недели. И сегодня, между прочим, у нас не просто план, а планище. Поэтому, Юля, включай своего внутреннего белоруса и поехали.
2: Итак, он никуда не уходил, он на месте. Да, приложим вам подорожник сегодня в игре «Шифробот» с помощью дукорского майонтка. Это выдатное место для семейных отпочинков всего 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, ромейские майстерни, 400-годовый дуб Жаданева, а также заосад, середневечный город, домы и лазни. А еще активный отпочинок, кони, катамараны, веровочный парк и середневечный тир. Подробности шукайте на dukora.by.
1: И да, несмотря на то, что билет всего один, он на две персоны. Mm-hmm. Так что уже планируйте, кого вы в конце недели возьмете с собой для того, чтобы отправиться в дукорский майон тогда. Но вот интересно, на чем вы отправитесь? Возможно, это больше уже к нашему шифру. Его найти можно у нас в нашем инстаграме. Там недавняя история выложена. Смело забегайте, подписывайтесь. А главное, смотрите, что мы попытались такое изобразить. Возможно, ладно, небольшая подсказка. Это строчка из песни.
2: Да,
1: это все,
2: да,
1: что нужно
2: не
1: знать.
2: Не надо усложнять. Итак, тяжелый понедельник. Сегодня у нас зашифрована легендарная песня. Вы все ее прекрасно знаете. Вот главное, только включите свою смекалку, окажитесь под номером 33, и подарок ваш.
1: Ответы принимаем на Viber, Telegram 8029-10-10-307, а также в Instagram. Только, пожалуйста, в Instagram вместе с ответом пишите сразу ваш номер телефона, чтобы мы могли быстрее с вами связаться. Ну а теперь отправляем вас угадывать.
2: Поехали! Поможет нам в этом музыка.

0: лучших работ.
1: 8:48. Нужно как бы и честь знать, да, уже пора подводить итоги нашего шифробота и заканчивать эту всю кабалу, чтобы осчастливить одного из наших слушателей, а именно отправить в Дубкорский майонток.
2: Да, но мне кажется, знаешь, Юля, после того, как многие люди посмотрели наш шифробот, посмотрели наш инстаграм, подписались, конечно же, мне кажется, не вот эти вот три песни их занимали, и не вот это вот строчки там, I need you.
1: Думаешь, это, конечно... они напевали все это время песню, которую мы зашифровали?
2: Да, именно вот это... именно... на-на-на-на-на, зелено

0: глаза, я такси. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы спеть как Боярский, но вот ответить...
1: Мы не стремимся к
0: ответить
1: этому.
0: Получилось у всех замечательно. Даже многие пропели в голосовом формате. Большое вам спасибо, порадовали. Именно песня Боярского и была сегодня зашифрована. Зеленоглазое такси — это правильный ответ.
1: И есть у нас счастливчик под номером 33. Им сегодня оказалась Татьяна. Последние цифры номера 3678. Татьяна, наше вам поздравление. В ближайшие выходные вы отправитесь в Дукорский Майонтак получать там все, весь спектр эмоций.
0: Итак, Дукорский Майонтак — это выдатное место для семейного отпочинка усього за 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, ремесные майстерни, 400-годовый дуб жаданьев, зоосад, средневечный город, дамы и лазни. А еще активный отпочинок — кони, катамараны, веровочный парк и средневечный тир. Подробности на dukora.by.
1: Ой, нравится. Вот когда мы разыгрываем подарки, как будто бы мы сами себе делаем презенты, да? Мы отдаем, а получаем взамен такие реакции.
0: Это и есть обмен энергии.
1: Да, такие хорошие слова. Поэтому, друзья, всем отличного понедельника. Дальше у нас рекламная музыкальная пауза и еще целый час улетного утра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: «Улетное утро» на МВ-радио.
4: Доброе утро, вы слушаете «Минскую волну», 97,4 FM. И знаете, есть такая стратегия в жизни: зачем переживать, если можно просто не переживать?
5: Гениально!
4: И я это все веду к тому, что ИИ уничтожает 16 тысяч рабочих мест каждый месяц. Это, друзья, статистика.
5: Знаешь, мне эта фраза очень сильно нравится. Если ты волнуешься, ну так не волнуйся.
4: Не волнуйся, скоро мы не будем волноваться.
5: Успокойся. Точно. В общем, в любом случае, возвращаемся к искусственному интеллекту. Получается, что в основном от него страдают сейчас зумеры, которые начинающие специалисты, графические дизайнеры и консультанты. Да уж, получается, и правда в мире ничего постоянного нет, но факт остается фактом. Мир меняется.
4: Да, и если все не постоянно, то «Улетное утро» на месте каждое утро с вами. Мы не боимся никакого искусственного интеллекта, потому что мы живые, этому не научишь алгоритмы, и мы тут еще как минимум пятидневку отработаем.
5: Ну да, там дальше уже какой-нибудь ИИ введут, потому что уже
4: да
5: были сэмплы наших голосов.
4: Нас не заменить.
5: Да, ну, звукарь думает немножко иначе. В общем, в любом случае, помните, что переживать – это никогда не эффективно. Лучше пройтись по нашим планам.
4: Да, друзья, совсем скоро будет решаться судьба эфира, и
5: она громко
4: в ваших руках. Заглядывайте в наш Инстаграм и выбирайте песню, которую хотите послушать под конец этого часа.
5: Под конец этого понедельника утреннего нашего. А также для того, чтобы лето закончилось на яркой ноте, мы разыграем билеты в развлекательный центр для всей семьи. Ну, отлично, семейные посиделки планируются.
4: Да, планы на этот час имеются. Пусть утро и будет хоть тысячу раз сонным, но с «Минской волной» оно будет улетным.
5: О, да.
3: Наши на «Минской волне».

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, друзья, информация для того, чтобы вы взбодрились и проснулись. А уже конец августа.
2: Да-да.
1: 24 число, это вам не шутки. А значит, что дети еще пытаются досмотреть последние мультики, родители уже мысленно выбирают им школьную форму, а может и не мысленно. На выходных торговые центры были забиты детьми и родителями. Mm-hmm. И чтобы последние деньки лета запомнились прямо сейчас, разыграем билеты в развлекательный центр для всей семьи.
2: Конечно же, это Pixieland. Для вас комната зеркальная. Шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра и до 10 вечера.
1: Если с подарком все понятно, то давай напомним, что нужно делать, чтобы забрать подарок в игре «Вылетит и поймаешь».
2: Ну хорошо, давай попробуем. Смотрите, сейчас после нашего небольшого спича будет музыкальная пауза из нескольких треков. И в этой самой музыкальной паузе прозвучит маленькая скрытая фраза.
1: Да удаленькая.
2: Да удаленькая, причем даже сегодня, пожалуй, мотивационная.
1: С акцентом.
2: Да, да, на понедельник, наверное, где-то так оно и будет. В общем, ищите ее, слушайте внимательно, и как только расслышите, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Будете первым и самым точным, подарок ваш.
1: Все карты у вас есть, осталось только дождаться момента. Поэтому, друзья, не теряйте момента, а мы пошли искать победителя.

0: на Минской волне.
1: Ищите стильную одежду для себя и близких? Тогда вы по адресу: мужское, женское, детское, все в одном месте. Откройте для себя пространство комфорта и красоты вместе с магазином «Мир моды». Приходите. Город Минск, проспект газеты «Правда», 20.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
7: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ответит и поймаешь.
1: Итак, друзья, 9 часов 28 минут, ага. И знаете, ученые заявляют, что именно в это время мозг начинает работать с удвоенной силой. Ну а значит, игра должна была показаться легкой, ну или летной. Кто-то расслышал фразу одним из первых, и сейчас узнаем имя победителя.
2: Итак, давайте начнем с самой фразы. Понедельник как побочный эффект.
1: Но
2: видимо,
1: не так. Это... Понедельник как побочный эффект.
2: Простите, я не смогу так же с акцентом выразиться в любом случае, но без акцента могу сказать точно, что сегодня первый, кто дал правильный ответ, оказалась Екатерина, номер которой заканчивается на 8574. Мы вас поздравляем. Скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать эти билеты.
1: Билеты в Пиксиленд — развлекательный центр для всей семьи, поэтому связывайтесь уже со своими домашними, чтобы они вам составили компанию. Для вас, Екатерина, комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, а также самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
2: На самом деле, не знаю, какие такие ученые заявляют, что как раз-таки в это время мозг начинает работать с удвоенной силой, так что если среди нас есть ученые мужи и жены, то в таком случае пишите нам в Viber Telegram 8029-1010-307. Считаете ли вы, что это правда? И правда, что говорят ученые
1: а
2: по этому поводу?
1: А лучше пишите нам варианты, за кого вы хотите проголосовать в удачной посадке. Ага. Две песни у нас сегодня на ваш суд, на ваш выбор, и решится судьба одной из них совсем уже скоро.

0: «Дачная посадка».
1: Психологи говорят, что у каждого человека есть своя маска, своя роль, которую он играет. Любящий семьянин, молодой повеса, а может быть даже работник года. А есть и другие типы, которые хорошо ложатся и показывают настроение понедельника. Любитель релакса.
2: Согласна, полежать было бы неплохо.
1: А также довольно-таки мощный решало. Сегодня мы настраиваем вас на всю неделю с помощью нашей удачной посадки.
2: Итак, друзья, удачная посадка – это то самое место, где вы выбираете трек, который прозвучит под конец часа. Именно вы становитесь таким решалом в данном моменте. Две песни на ваш выбор. Проголосовать можно уже заочно в Инстаграме, а также прямо сейчас после прослушивания каждой песни.
1: Ну что ж, тогда поехали.
2: Давайте не будем откладывать долгий ящик.

0: Миха, релакс, долой заботы, они никуда не денутся, согласны же? Понедельник совсем не для них. Лучше делегировать, включить этот трек потише, вдох-выдох, и вот неделя пролетит, вы даже этого не заметите. Поэтому, если песня нравится, если вам уже с утра не хватает релакса, вы знаете, что делать.
1: Голосовать именно за Мику и релакс. Все-таки, в конце концов, этой песне почти 20 лет уже.
0: Обалдеть, она не теряет своих актуальностей.
1: Да, главное, что вайб остается ровно тот же самый, в принципе, как и у следующего трека.

0: Obama 3 или же A3 Woke Up This Morning. Мы редко берем на самом деле треки жанра фолк-блюз нашу удачную посадку, но почему бы сегодня не сделать исключение из правил? Трек для решал, для того, для кого начало недели становится готовностью к новым вызовам. У любителей сериалов, кстати, песня может вызвать приступ дежавю, и не просто так, потому что это легендарная заставка из не менее легендарного сериала «Клан Сопрано», поэтому заряжаемся.
1: Возможно, именно эта песня сподвигнет вас пересмотреть сериал, да, вспомнить былое. Ну а прямо сейчас, друзья, есть возможность послушать эту песню целиком. Осталось только за нее проголосовать.
0: И что же, ждем ваших голосов. Конечно же, пойдем уже подсчитывать. И через несколько треков мы вернемся и поставим тот самый трек, который сегодня оказался лидирующим.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что же, ставки сделаны, ставок больше нет. И, наверное, первый и последний даже акт нашего улетного утра уже завершен.
2: Ура, друзья, да, можно уже потихонечку выдыхать. И делать мы это будем вместе под песню «Мика, релакс». Именно за нее вы проголосовали в нашей удачной посадке. Ну а мы сделали пируэт сквозь три часа грациозного улета.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама собака mvolna.бай. Слушаем наше на МВ Радио.

МВ Радио. Минск 97.4 FM. На Минской волне 10 часов.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 лет.

0: без возрастных ограничений.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ-радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Авторадио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое событие прошло в Медели и об успехе миссии «Артемида-2».
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что исторические судьбы двух народов тесно переплетены. Александр Лукашенко выразил уверенность, что Минск и Киев восстановят сотрудничество на принципах доверия и уважения. Он отметил, Беларусь открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями. Президент пожелал народу здоровья и мира. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе правительства нашей республики. Так, запланирована встреча главы белорусского правительства с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны обсудят вопросы перспективного сотрудничества в газовой сфере. Визит продлится один день. По итогам переговоров возможно подписание двусторонних документов.
0: К новостям в мире.
1: Порядка 130 тысяч потребителей остались без электроэнергии после шторма в Литве. Об этом сообщают местные службы. На пике стихии количество отключенных потребителей превысило 260 тысяч. Наиболее сложная ситуация сохраняется еще в 4 регионах страны. Восстановление энергоснабжения в некоторых краях может продолжаться до пятницы. Синоптики назвали этот шторм самым сильным за это лето в Литве. К новостям регионов. Областной велопробег молодых педагогов прошел в Мядельском районе. Маршрут протяженностью 20 километров соединил спортивную и патриотическую составляющие. В рамках мероприятия в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» состоялась диалоговая площадка. Она прошла под названием «Про педагогику и не только». Молодые специалисты заложили капсулу времени с посланием учителям в 2050 год. Мероприятие объединило дань исторической памяти и разговор о будущем профессии. И в завершение выпуска. Экипаж исторической лунной миссии «Артемида-2» получит конгрессную космическую медаль почета. Об этом сообщили в пресс-службе НАСА. Церемония вручения пройдет в эту пятницу. Такой награды ранее удостаивались только 30 астронавтов, включая Нила Армстронга. Напомню, в апреле этого года экипаж совершил 10-дневный облет Луны на корабле «Орион». Это был первый пилотируемый испытательный полет программы для подготовки к высадке на Луну в 2028 году.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
0: Вход свободный.
2: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
0: Без возрастных ограничений.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Красовской. Красовская о красоте.
1: Отрицание, гнев, торг, принятие. И вот в магазинах уже повсюду клоги. Деревянные башмачки на платформе с заклепками из 70-х переживают новый виток популярности. Классика. Черные на платформе и небольшом каблуке. Но сегодня они могут напоминать мюли с открытым мысом и высоким каблуком. Или быть выполнены из светлой замши. Как носить? Клоги – примета стиля боха. И хорошо выглядят с джинсами или юбкой из денима. Макси-платьями в стиле 70-х. Но сегодня их носят совершенно по-разному. Даже вписывают в классические образы с юбкой-карандаш и жакетом. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
0: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио. Минск 97.4

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается уборочная кампания и что мешает запоминать лучшие моменты.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил Фахрула Аламгира с победой на выборах президента Бангладеш. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Бангладеш всегда были дружественными странами. Минск готов к активизации взаимодействия с ДАКой. Глава государства рассчитывает на поддержку избранного лидера в совместной работе по расширению сотрудничества. Александр Лукашенко пожелал коллеге успехов на ответственном посту. Почти 8 миллионов и 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса намолотили в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Наибольший урожай собран в Минской области, более 2 миллионов и 300 тысяч тонн. Всего по республике убрано 94% от общей площади. В счет госзаказа поставлено порядка 560 тысяч тонн продовольственного зерна. Также продолжается заготовка кормов и ведется подготовка к озимому севу.
0: Новостям в мире.
1: Тайфун Нара обрушился на Южный Китай и Северный Вьетнам. Об этом сообщает агентство Reuters. Стихия вызвала наводнение и оползни. В Китае из-за паводков эвакуировали 54 тысячи человек. Более 8 тысяч из них разместили во временных убежищах. Во Вьетнаме погиб один человек. Более 4300 семей остались без крова. Почти 55 тысяч семей остались без электроснабжения, а также уничтожено 10 тысяч гектаров риса и других культур. Уровень воды в реках превысил критическую отметку. Новостям регионов. Районные дожинки первыми отметили в Несвежском регионе. Об этом рассказали власти центрального региона. Этот край также первым достиг намолотов 100 тысяч тонн зерна. Праздник организовали на новом месте в агрогородке Лани, где с нуля благоустроили зону отдыха Криницы. Первый заместитель губернатора Влая Василий Сысоев вручил аграриям награды. Он отметил, что урожайность озимого рапса достигла 40 центнеров с гектара. Он назвал этот показатель мировым уровнем и поблагодарил хлеборобов за самоотдачу. И в завершение выпуска. Привычка фотографировать важные моменты может ухудшать память. К такому выводу пришли ученые из США. Исследователи провели 7 экспериментов с участием около 900 человек. Участники хуже запоминали изображения, которые снимали сами, чем те, на которые просто смотрели. Эффект сохранялся даже при предупреждении о тесте и доступе к собственным снимкам. Причина кроется в когнитивной разгрузке. Мозг перестает запоминать детали, доверяя камере. Ученые отмечают, что это не означает вред привычки, однако съемка может отнимать ресурсы для формирования воспоминаний.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
1: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Ну что, друзья, снова понедельник, снова август, но от него осталось совсем немного. Время быстро пролетит, лето закончится, а вот радость нет. Ведь МВ Радио приготовила вам большой праздник в первую пятницу сентября. 4 числа нам исполняется 22 года, и по этому случаю «Минская волна» устраивает в самом центре столицы малиновый движ. Приходите, разделите с нами эти эмоции. У Дворца спорта 4 сентября начинаем в 18 часов. Ну а пока у вас есть время подготовиться, выбрать, в чем пойдете, с кем пойдете, что наденете. Ведь там будет конкурс на лучший образ в малиновом. Так что приходите в цветах МВ-радио, чтобы день был ярким и заполнился надолго. Ну а сейчас здесь Яника Романова. Между делом напоминаю, что мы здесь всегда за душевное общение, особенно по понедельникам. Так что можете смело высказаться на наш Вайбер, Телеграм или на номер для СМС-сообщений, особенно если есть хороший повод для этого. Итак, Вайбер, Телеграм 8029101037 для СМС 9704.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. «Между делом».

0: Не стой танцуй, даже если летом оказался на льду, как, например, фигуристы. Сейчас расскажу как раз, что интересного у них там произошло.
1: В курсе дела.
0: На юниорском этапе гран-при по фигурному катанию в Китае соперники убрали свои флаги ради российского фигуриста. Россиянин Лев Лазарев завоевал золото среди юниоров-одиночников, но из-за нейтрального статуса выступал без флага. После церемонии награждения участники по традиции сделали общее фото с национальными флагами, а у победителя триколора, естественно, не оказалось. Тогда его коллеги по спорту, новозеландец Иньхао Ли и японец Дайэй Бихара, свернули свои флажочки и сфотографировались вместе с ним на равных. Ну что сказать, такие новости по понедельникам мы одобряем, правда же? Молодцы, проявили настоящее спортивное поведение и своим примером, делом доказали, что спорт по-прежнему, кто бы там что ни предпринимал, вне политики, а человечность всегда будет превыше санкций.
1: В курсе дела.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто приезжает в Беларусь и какого робота создали в Китае.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поставил задачу восстановить товарооборот с Архангельской областью до прежнего уровня. Об этом он заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Цибульским. Сейчас объем торговли в 3 раза ниже, чем был ранее. В качестве перспективных направлений Александр Лукашенко обозначил лесную технику, карьерные самосвалы БелАЗ и пассажирский транспорт. Также стороны обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве и поставки продовольствия. Около 160 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала этого года. Такой информацией поделились в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приезжают из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. За все время действия такого механизма нашу республику посетили более 1 400 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Еврокомиссия одобрила выделение Украине нового транша в размере более 6 миллиардов евро. Об этом сообщила глава структуры Урсула фон дер Ляйен. Средства направят на закупку систем противовоздушной обороны, радаров и ракет. Это часть программы масштабного финансирования до конца следующего года. Ранее Киев уже получил более 8 миллиардов евро, а общая сумма контрактов на оружие достигла 16 миллиардов евро. Отмечу, Брюссель требует 100% одобрения всех контрактов и приоритетного размещения заказов в странах Евросоюза. К новостям регионов. Около 60 ДТП без пострадавших произошло в Минской области за прошедшие выходные. Об этом информирует ГАИ. В результате таких аварий повреждения получили только автомобили. Также за 2 дня правоохранители задержали порядка 70 бесправников и нетрезвых водителей. В том числе к ответственности привлекли около 150 автомобилистов за несоблюдение правил перевозки пассажиров. К административной ответственности привлекли и порядка 200 пешеходов. И в завершение выпуска нового гуманоидного робота Фукси представили в Китае. Об этом сообщила газета Global Times. Робот весит 90 килограммов и предназначен для разведки и патрулирования в опасных зонах. Он повторяет движения оператора в реальном времени через систему телеуправления. Несколько машин могут действовать одновременно и координировать свои действия. Среди заявленных сценариев использования есть ночное патрулирование и специальные операции.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Между делом на Минской волне.
1: Между делом, друзья, у меня новость к обеду, особенно для тех, кто любит рыбку, ну или рыбалку. На днях белорус поймал в Припяти рыбину размером с человека. Это оказался сом длиной 165 сантиметров, а весом 29 килограммов. Ну, рыба мечты, получается. Если же ваши выходные прошли не так насыщенно и без особенного улова, то предлагаю исправить эту ситуацию в понедельник. Кое-кто в этом часе сможет выудить. У меня великолепный подарок от нашего партнера. Набор нужностей для автомобиля от компании «Атлант-М». Так что готовьте свои удочки, вернее, гаджеты, чтобы отправлять ответы в игре из песни слов «Не выкинешь».
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 лет.

0: Сколько можно?
1: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знают, как его защитить.
2: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
1: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
3: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
4: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
3: А на горячее?
4: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
3: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну а нас всех, весь коллектив МВ Радио уже не покидает стойкое ощущение приближающегося праздника в преддверии осени. Много подарков ждет наших гостей 4 сентября у Дворца спорта от наших партнеров. Ну и сейчас, кстати, в эфире в ближайшее время тоже разыграем кое-что интересное от компании «Атлант М» автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам.
1: Из песни слов вытянешь.
0: И накану у нас от компании «Атлант М» термокружка и накидка органайзер на сиденье. Вот такой набор, чтобы ваш автомобиль всегда был в порядке, и чтобы, знаете, вот так прыгнуть в тачку и ни о чем больше не переживать. Именно такую песню мы с вами и послушаем. Фрагмент группы «5 утра в тачку». Ваша задача — вычислить запиканное в нем слово и прислать мне на Viber Telegram 8029 10 10 307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 26-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера. Итак, задание.
1: Какого слова не хватает?

Друзей берем с собой на праздник МВ-радио 22-летие 4 сентября в 18 часов. Встречаемся там. Ну, а прямо сейчас, я вижу, уже полетели ваши ответы, преимущественно, кстати, правильные. Вы большие молодцы, несмотря на то, что песня довольно-таки новая, да? Не 20 лет в эфире мы ее пока что слушаем, чтобы дословно все запомнить. Но, тем не менее, вы справляетесь. Самое главное — оказаться 26-м по счету с правильным ответом. Еще раз напомню, координаты: Viber, Telegram 8029 10 10 307, номер для СМС 9704.

0: Вот скоро и выясним, кто из вас тот самый, кто будет пить кофе погуще из новой термокружки от компании Atlant M автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и напомню, наша программа заключалась в том, чтобы угадать запиканное слово во фрагменте песни группы «5 утра» в тачку. И этим словом оказалось «поцелую». От вас вот получала много-много разных, да, вариантов, и «поцелую» в том числе звучало как угроза, честно говоря. Ну ладно, вот давайте сверим показания и результаты.
1: Правильный ответ –

0: все уже знаете, что 4 сентября нужно прыгать в тачку с друзьями или в автобус, в метро и приезжать на Немигу на площадку Дворца спорта и устроить с нами всеобщий малиновый движ. Там будет еще больше подарков. 100 литров малинового варенья, чего только стоит. Да не в одни руки, конечно, но все равно ничего себе. Такого еще Немига не видела. И Минск, и Минская область, кстати, тоже. Но от компании «Атлант М» роскошный, а главное, нужный в каждом авто набор. Термокружка и накидка-органайзер на сиденье. Достается 26-му по счету с правильным ответом. Им оказался Дмитрий, 8501, последние цифры номера. Дим, мы вас поздравляем от души. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой подарок.
1: Из песни слов вытянешь.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как борются с последствиями стихии и сколько люди могут дрейфовать в море.
0: Новости.
1: Возможности сотрудничества Беларуси и России стремительно растут. Об этом заявил президент нашей республики на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цибульским. Глава государства подчеркнул, что роль Беларуси возрастает в связи с текущей обстановкой. Сейчас двустороннее взаимодействие с Россией развивается в штатном режиме. Кроме того, официальный Минск подтверждает свою полную готовность к эффективному сдерживанию потенциальных оппонентов. В Беларуси восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. За время непогоды нарушения фиксировались в почти 900 населенных пунктах. Для ликвидации последствий работали около 400 аварийных бригад и столько же единиц техники. Сейчас энергетики отрабатывают заявки потребителей. Ситуация остается на контроле ведомства. Специалисты работают в усиленном режиме.
0: К новостям в мире.
1: Борьба с крупным лесным пожаром в заповеднике продолжается в Сербии. Огонь не удается взять под контроль уже несколько недель. Власти страны обратились за помощью к Евросоюзу. На помощь прибыли 4 вертолета и более 100 спасателей с техникой из Румынии, Словакии, Чехии и Германии. По данным властей, ситуация стабилизировалась, однако синоптики прогнозируют усиление ветра. Основная задача сейчас – защитить населенные пункты и не допустить угрозы для людей. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко поздравил тружеников Столбцовского района с намолотом 100 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили власти центрального региона. Руководитель отметил мастерство, сплоченность и преданность крестьянскому делу. Слова благодарности адресованы комбайнерам, водителям, операторам и руководителям хозяйств. Именно их самоотдача позволила району пополнить областной каравай. Алексей Кушнаренко пожелал не останавливаться на достигнутом и создать задел для нового сельскохозяйственного года. И в завершение выпуска. Двоих мексиканских рыбаков спасли после 5 дней дрейфа в открытом море. Об этом сообщает CNN. Мужчины находились в холодильном контейнере в 24 километрах от побережья. Их судно затонуло, и они забрались в ящик, чтобы спастись. Все это время у них не было еды и воды. Оба рыбака доставлены в порт, они получили медицинскую помощь и были переданы семьям.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Между делом на МВ-радио.
1: Между делом, «Минская волна» — это когда музыка не только в колонках, но и в социальных сетях. Например, в нашем телеграм-канале МВ-радио Яна Довбенко уже поделилась атмосферной подборкой треков, под которые так приятно вспоминать лучшие моменты уходящего лета. Заходите, подписывайтесь, наслаждайтесь. Ну а я, Ника Романова, в этом часе вместе с вами хочу другую подборку сделать и заодно отметить интересный праздник, который выпал на 24 августа, а именно День мыльной оперы. Так что дружно вспоминаем свои самые из них любимые и выясняем, что общего между бразильской рабыней Изаурой и загадочным Твин Пиксом. А общее есть. Мыльная опера – это не просто сериал про любовь. Это бесконечная история, которую можно смотреть с любой серии, где главное не финал, а процесс. Это мир, где герои плачут в каждой второй сцене, где сюжет закручивается в спираль из личных трагедий, переживаний, тайн и случайных совпадений. И знаете, что интересно? Сегодня жанр не умер. Он просто переехал из дневного эфира домохозяек в вечерний прайм-тайм и на стриминге. Турецкие сериалы с их 2,5-часовыми сериями, российские хиты вроде «Ландышей» и даже американская медицинская «Анатомия страсти». Все это наши современные мыльные оперы. Так что давайте вспомним те сериалы, которые собирали у экранов целые страны. Какие из них вы смотрели запоем, бросали все дела и не пропускали? Возможно, вместе с родителями или с бабушками. Так что признавайтесь. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Мужское мнение, кстати, насчет мыльных опер тоже очень интересно услышать.
0: Добавим драйва между делом.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

0: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: мы сегодня с вами возвращаем любовь мыльным операм нашего прошлого и вспоминаем киношедевры, в любом из которых среди героев всегда была какая-нибудь Хуанита или какой-нибудь Хуан Антонио.
1: Дневной сеанс.
0: И вот ваши любимые из детства, юности мыльные оперы. Инна поделилась. Привет, Ника, я обожала сериалы «Не родись красивой» и «Клон». Кстати, «Клон» еще не однажды прозвучит, и «Не родись красивой» тоже. Лариса Санта-Барбару вспомнила, и тоже «Не родись красивой». А я помню, как с бабушкой и мамой смотрели «Богатые тоже плачут» с Вероникой Кастро и просто Марию. А, так, не выписала, к сожалению, от кого это сообщение. От Ольги «Клон» и «Моя вторая мама». Кстати, про мою вторую маму я, честно, только сейчас узнала. Как-то эта мыльная опера прошла, понимаете ли, мимо меня в свое время. А, мужчины, наверное, по своей воле только «Дикого ангела» смотрели из-за красотки Натальи Орейро. И я не исключение. Это чистосердечное признание у нас написал Алекс. Я понимаю вас прекрасно. Девчонки, кстати, тоже ею налюбоваться не могли и во многом брали пример. «Дикий ангел», ну да, наверное, тоже в какой-то степени мыльная опера, так что засчитываем вам, Алекс, ваш вариант. А Людмила написала, куда же в те времена было вообще-то без рабыни Изауры, смотрели с родителями, даже пискнуть нельзя было в процессе просмотра, да и не хотелось, честно, так увлекались все. Действительно, это кинопроизведение оставило свой след, да, и произвело в свое время на нас такой легкий культурный шок, а может даже и нелегкий. Пустые улицы во время показов были, наверное, я так догадываюсь. Ну и, естественно, благодаря рабыне Изауре у нас в лексиконе теперь есть слово «фазенда», друзья мои. А я вот тоже, кстати, вспомнила, что смотрела «Богатые тоже плачут» и просто «Марию». Я считаю, золотой фонд латиноамериканских страстей. И еще из такого, что никто не упомянул, «Океан». Венесуэльский сериал про девушку Айзу, очень красивую, я помню, она умела лечить людей и говорить с животными. И вот мне она настолько, эта красотка, понравилась, что я в честь нее собаку, помню, назвала. Вот так. Наверное, должно быть приятно. А вот еще поделились с нами от Елены. Есть вариант, я помню Марилену и, конечно, куда без Санта-Барбары и Сиси Кэпвелла в его вечной коме. А я вот из Санта-Барбары, Барбара, знаете, кого вспомнила? Келли Кэпвелл, вот его дочь, младшенькую, мне кажется, такую скромненькую, очень красивую, тоже она мне нравилась внешне. Робин Райт, кажется, актриса, исполняла в самом начале вот ее, эту Келли. Так, от Натальи есть вариант «Твин Пикс», очень нравился, даже были мысли пересмотреть как-то с тех пор, но боюсь, что так уже не зайдет. И я согласна с вами, Наталья, что было крутым в 80-х, 90-х, пусть остается таким приятным, теплым, может быть, даже для кого-то детским воспоминанием, чтобы лишний раз не разочаровываться.
1: Дневной сеанс.

0: окунись в атмосферу лета с Минской волной.
1: Ну и не забывайте, друзья, что атмосферу лета МВ Радио продлевает как минимум до 4 сентября, ведь именно в этот день мы устроим малиновый движ в честь нашего дня рождения. Вас ждут бесчисленное количество подарков от наших партнеров, любимые песни, исполнители, ведущие. Встречаемся у Дворца спорта 4 сентября в 18 часов и гуляем до последнего клиента. Все подробности в наших социальных сетях. Не пропустите «Между делом».
0: «Между делом».

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгии Гидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о взаимодействии с Россией и как планируют осваивать космос.
0: Новости.
1: Беларусь может усилить сотрудничество с Архангельской областью России. Об этом президент нашей республики заявил на встрече с губернатором региона Александром Цибульским. В частности, речь шла о взаимодействии в образовании, науке и военно-промышленной сфере. По словам Александра Лукашенко, Минск готов делиться технологиями, в том числе для арктической зоны. Также стороны обсудили совместные проекты в космосе и самолетостроении. Президент заверил, что все достигнутые договоренности будут выполнены. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. Глава правительства обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером сотрудничество в газовой сфере. Стороны отметили, что достигнутый уровень взаимодействия обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси газом. Также обсуждалось развитие по другим актуальным направлениям.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Японии не рассматривает возможность передачи Украине вооружений. Об этом заявили в правительстве основного государства. В Токио подчеркнули, что оружейная помощь не планируется. Ранее Япония уже передавала Украине бронежилет, автомобили и другое снаряжение. При этом страна продолжит поддерживать Украину через государственно-частные проекты для укрепления ее социально-экономической устойчивости. Новостям регионов. Областной молодежный фестиваль «Турфест-2026» прошел в Воложенском районе. Участниками стали работники социальной сферы Минской области. В программу вошли спортивные соревнования, творческие конкурсы и диалоговые площадки. Победителем в общем командном зачете стала команда Минского района. Второе место занял Дзержинский край, а третье – Солигорский регион. Фестиваль направлен на популяризацию здорового образа жизни и укрепление командного духа. И в завершение выпуска. Малый космический аппарат «Ришукуб-4» разрабатывают в России. Устройство предназначено для испытания двигателя малой тяги на экологически безопасном топливе. Специалисты уже подготовили габаритно-массовые макеты, провели пробную установку двигателя в корпусе. Далее аппарат пройдет вибрационные и вакуумные испытания на Земле. В проекте участвуют студенты и молодые ученые, а полученные данные используют в образовательных программах. Запуск спутника запланирован на конец следующего года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой факультатив ведут для школьников и что обнаружили в Шотландии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указы о награждении Михаила Мишустина и Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Председатель правительства России удостоен награды за вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между странами. Первый вице-премьер награжден за развитие торгово-экономических, промышленных и военно-технических связей. Также отмечен его вклад в укрепление технологического суверенитета союзного государства. Оба удостоены ордена за значительные личный вклад в двустороннее взаимодействие. Норматив по наличию отечественных товаров в торговом ассортименте установили в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования. По данным ведомства, доля товаров отечественного производства за первое полугодие составила более 50%. По планам, к концу этого года показатель должен достичь 58%. Доктрина продовольственной безопасности предполагает уровень в 80-85% собственного производства. Вопрос доли белорусских товаров будет рассмотрен президентом по итогам этого года.
0: К новостям в мире.
1: Около 10 снарядов времен Второй мировой войны взорвались в Бельгии. Причиной стал лесной пожар. Огонь охватил 3000 гектаров. Эвакуированы 600 человек. Взрывы не представляли угрозы для пожарных. Из-за рекордной жары и засухи в Европе участились случаи детонации боеприпасов. Из обмелевших рек появляются остовы техники с боекомплектами. Новый факультатив введут в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве образования. Учебная программа рассчитана на учеников старших классов. Курс называется «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». Программа направлена на воспитание духовных и патриотических качеств и доступна для классов с белорусским и русским языком обучения. И в завершение выпуска. Затонувший 400 лет назад королевский корабль обнаружили в Шотландии. Судно перевозило сокровища и затонуло во время шторма в 1633 году. На его борту находились драгоценности, посуда и ткани, принадлежавшие королю Карлу I.

0: Вес груза достигал 4-5 тонн, его стоимость составляла около 20 миллионов фунтов по современному курсу. Из 35 человек, находившихся на борту, спастись удалось тогда только двоим.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 48 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов выше 0. Днем от 13 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу в программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Просыпайся, самурай! Киберпанк уже не фантазия на бумаге. Это наша с вами реальность. Правда, получаем мы не всегда то, что ждем, но посмотреть, честно говоря, на что есть.
0: Автоновость.
2: Ох, даже не знаю, как реагировать. В общем, судите сами. У нас есть самолеты, поезда, машины, мотоциклы, самокаты, в конце концов. И, казалось бы, выбери докатайся, но нет, этого мало. Зато фраза «железный конь» обрела буквальный смысл. Компания Kawasaki, бренд, когда-то гремевший по всему миру, решила, видимо, подшутить и запатентовала робо-лошадь. Имя ей Карлео. По сути, это автоматизированный вездеход для тех, кто соскучился по ощущениям. Ощущением от седла, но настоящих лошадей все-таки побаивается.
0: Автонавигатор.
2: Принцип работы – нечто среднее между скакуном и мотоциклом. Причем каким? Двигатель обещают на 150 кубов, работающих на водороде. Да, по факту это классический ДВС, но с таким футуристическим лицом. По функционалу. Несколько скоростных режимов, система автостопа, проходимость почти везде, разве что по потолку пока что не ездит. И, конечно же, корректируемое седло. Но есть и плохая новость для тех, кто уже наточил ковбойские сапоги и захотел покосплеить Джона Уэйна. Не выйдет. Для управления нужен еще и специальный костюм, так что антураж пока что не завезли.
0: Автонавигатор.
2: Ну и, конечно же, даты выхода. Поскольку это всего лишь концепт, который с равной вероятностью может отправиться в серию, так и полететь в мусорную корзину, сроки крайне примерные. 2035 год. Понятно, что к тому времени и там цена образуется, а водородный ДВС и вовсе может уступить место электричеству. Но знаете, слушая все вот это, я ловлю себя на мысли. В чем здесь подвох?
0: Личное мнение.
2: Почему инженеры тратят годы на то, чтобы механически воспроизвести биомеханику лошади, вместо того, чтобы просто сделать лучший мотоцикл? А ответ, кажется, лежит не в плоскости транспорта. Kawasaki продает не средство передвижения, он продает ощущение. В мире, где все чаще возят автопилоты, людям отчаянно не хватает тактильной связи с машиной. Им нужен не робот, а партнер, который подчиняется, но не до конца. Даже если для этого придется надеть дурацкий костюм и ждать до 2035 года. Вопрос только в том, готовы ли мы платить не просто за железо, а за иллюзию живого дыхания под седлом. Время покажет. Ну а пока спи спокойно, ковбой. Не родилась еще твоя кобылка.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов. И если уж купите робо-коня, то скажите, умеет ли он механически ржать?
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси.

Минской волне 17 часов.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Добрый вечер, это Вика Красовская и наше уютное вечернее «Как дома» шоу на МВ Радио. Понедельник. Самый сложный шаг уже сделан. Первый рабочий день недели позади, а значит, время сбросить напряжение и выдохнуть. Тем более, что у нас на календаре не просто будни, а официальный старт последней недели лета. Да-да, эти финальные августовские дни на вес золота. Давайте проживем их так, как просит душа. Ловите каждый теплый вечер. Устраивайте долгие прогулки на закате. Ешьте арбузы или просто лениво потягивайте прохладный лимонад. Главное успеть взять от этого лета максимум и провести неделю в абсолютный кайф. Ближайшие часы мы проведем вместе, согреем этот вечер правильным настроением и докажем, что даже конец августа может быть по-настоящему уютным. Не переключайтесь, мы начинаем провожать это лето красиво здесь и сейчас. Впереди игра-перепелка. Как всегда, ваши приветы и поздравления я ловлю в Вайбере и Телеграме 8029 10 10 307. Ну, действуйте, что я могу сказать? Не надо просто так слушать. Нужно, может быть, у кого-то сегодня день рождения, праздник, юбилей. Ну и что, что понедельник, 24 число на календаре. Всем легкого, доброго и нескучного вечера.

0: Новое радио. Перепелка.
1: Как поднять себе настроение именно в преддверии осени, которая уже приглашает нас, которая заставляет уже надевать кожаные теплые куртки. У меня есть решение такое согревающее для слушателей Минской волны. Термокружка будет сейчас разыграна в игре «Перепелка», и благодаря вашим познаниям в музыке вы сможете себе не просто поднять настроение, вы сможете согреть эту осень. И благодаря не только таким высоким знаниям музыкального материала, но и удачи, потому что удачи нужно проверять, нужно ее тоже как-то тестировать и заставлять включаться в нашу жизнь. Что будет происходить? Я включу популярный хит, который переделала нейросеть на свой манер, при этом оставила слова, изменив стилевое направление до неузнаваемости. Ваша задача угадать, кто эту песню спел, и прислать ответы либо в Viber, либо Telegram по номеру 8029-1010-307. Ну, раз уж так совпало, что сегодня 24 августа, последняя неделя лета, пусть 24 сообщение станет победным. Ну что ж, давайте слушать задание. Что же на этот раз будет в эфире МВ-радио?
0: Перепелка.

тяжелая версия в эфире «Минской волны», но я уверена, слова вы точно знаете наизусть, и ничто не заставит вас ошибиться. Присылайте ответы 8029 1010 307.

0: When I spent the summer on you. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

что, перепелка состоялась. Я знаю, как поднять себе энергию и силы именно в начале недели, поиграть в перепелку и забрать фирменную термокружку «Наш мерч» от МВ Радио, который будет согревать вас не только визуально, но и то, что вы туда нальете, ромашковый чай, возможно, кофе, какао, что вы любите пить именно осенью, поверьте, вам точно это пригодится, особенно когда вы хотите согреться. Вот началась уже осень, она прохладная, она такая, какая должна быть, ничего тут не поделаешь. Ну, а мы с нейросетью любим играть и любим себе тоже как-то поднимать силы, энергию, и благодаря музыке, которую она меняет максимально до неузнаваемости, еще и заставляет какие-то в голове наши винтики, шпунтики, чтобы они заработали и вспомнили те самые песни. Ну что же, нейросеть переделала популярный хит, я включила, вы догадались, ну и 24-е сообщение найдено. Давайте напомню, как это было.

0: долго не пришлось искать сообщение, потому что 24-е прилетело молниеносно. Мне надо было только досчитаться, потому что эту исполнительницу знают 100% все, особенно те, кто смотрели «Фабрику звезд». Это одно из самых первых реалити, на котором выросли все миллениалы. Я уверена, что и победитель тоже примерно этого же возраста. Слушаем правильный ответ.
1: Оригинал.

0: Это любимая Ирина Дубцова, песня о нем. И благодаря своему таланту она стала не только певицей узнаваемой и известной, но и автором огромного количества хитов, под которые мы сейчас все танцуем. Ирине мы ставим лайк за эту песню, под которую можно немного погрустить и себе это позволить. Мы это можем. А победителя зовут Анатолий. Последние цифры номера 6482. Анатолий забирает термокружку от Минской волны. Анатолий, совсем скоро с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать свой честно заработанный подарок. Ну, а я совсем скоро вернусь и расскажу, что там происходит в Берлине. Солнечно, там дождливо, либо что-то намечается. Дождитесь.
1: Весело и шумно, как дома.

0: время нашей рубрики «В курсе дела», и сегодня в нашем, так скажем, послании наша новость. Блеск и нищета европейских столиц. Поговорим о Берлине. Город, который, как выяснилось, излучает вовсе не то сияние, о котором пишут в туристических буклетах. Новое социологическое исследование показало, немцы больше не считают свою столицу манящей. Точнее, 31% романтиков все еще видят там чарующий блеск. Правда, эксперты подозревают, что этот блеск всего лишь отражение уличных фонарей в лужах и на стене свежего граффити. Остальные же 36% прагматиков заявили прямо, никакого особого шарма у Берлина нет. Напротив, город уверенно берет новые урбанистические высоты. В топе главных достопримечательностей, конечно же, в кавычках столицы, по мнению опрошенных, криминальный авторитет. На преступность пожаловались рекордные 69% граждан. Дополняют картину горы мусора, концептуальная бедность и стремительный рост влияния ислама на общественную жизнь. В общем, если вы планировали романтические выходные в Берлине, чтобы вдохнуть тот самый воздух свободы, берите с собой крепкие кроссовки и надежный замок для рюкзака. И будьте внимательными. Ну, а я, друзья, с вами совсем скоро встречусь и услышусь в эфире «Минской волны». Расскажу о пробках, если они в Минске, и где МВ-радио отметит свое 22-летие. Будет точно не скучно. 100 литров варенья мы там разыграем. Сладко будет абсолютно всем. Никуда не переключайтесь. Впереди море классной музыки. То самое известное от Дженни «Дракула», песня, под которую точно захочется сделать погромче.
1: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Свое родное. Как дома шоу.
1: Привет, если вы этот вечер проводите на Минской волне, знайте, все происходит в нашей жизни не просто так. У меня новость, которая просто сносит с ног в эту же секунду, потому что я люблю праздники, а еще больше подарки. Наша радиостанция «Минская волна» 4 сентября будет отмечать, внимание, 22 года в эфире. Вы представьте, какая великолепная дата. Вспомните себя в 22 года. Это когда уже можно все. Можно позже приходить домой, можно иногда даже и не ночевать дома. Но главное – это возраст, который вдохновляет, от которого вот бабочки в животе появляются. И в этом возрасте хочется не просто получать, но и раздавать. Мы же будем раздавать малиновое варенье, цвет фуксии. Это то, что идентифицирует нас и наших слушателей. Поэтому обязательно приходите в малиновом, приходите в розовом, ярком цвете, чтобы мы все вместе получили порцию цвета фуксии. А этот цвет поднимает настроение, вызывает те самые окситоцины, дофамины, в общем, все-все-все гормоны счастья, которые генерируются у нас под кожей. И поверьте, мы с вами зажжем по полной программе 4 сентября у Дворца спорта. Будем танцевать, придут звезды поздравить Минскую волну и группа «Чай-чай», и дуэт «Двое», и кавер «Дельтапланы», и самый главный хедлайнер этого вечера, конечно же, наш краш Александр Солодуха. В общем, ждем всех приходить, подарков будет очень-очень много. Я уже, признаюсь честно, заглянула в нашу специальную комнату, тот самый сейф с подарками. Уж поверьте, будет на что посмотреть, будет что рассказать. Запишите вот прямо сейчас себе в календарь 4 сентября 18:00 у Дворца спорта. Все увидимся, сможете сфотографироваться с нами, пообщаться и, ну, в общем, поближе познакомиться. Ну, а пока поговорим с вами о...
0: Обстановка на дорогах.
1: Да, водители, я вам передаю привет. 6 баллов сервис Яндекс нам об этом рассказывает. И где же сейчас лучше не проезжать? На Партизанском проспекте произошло ДТП и пересечении улицы Олега Кошевого. Далее на круговом движении на улицу Ванеева также имеется затруднение движения. В центре города традиционно на проспекте Независимости, на улице Козлова и далее на улице Сурганова сложно проехать. Улица Красная, перекресток с проспектом Машерова затруднен. Там произошло ДТП. Еще вижу сложности движения на улице Янки Купалы, Сторожевской и Максима Богдановича. И еще вижу, да, на Бровке и улице Сурганова на пересечении произошло ДТП. На Кольцевой, хочу отметить, небольшое затруднение в районе Курасовщины имеется, но никаких аварий не было. И, надеюсь, не будет, друзья, не будем торопиться, а будем спокойно передвигаться по городу Минску, следуя всем правилам дорожного движения. Кстати, ближний свет фар должен быть уже включен. Насколько я знаю, скоро дети пойдут в школу, мы это тоже все помним, знаем, поэтому нужно соблюдать все-все-все правила дорожного движения. Ну, а я же с вами не прощаюсь, совсем скоро вернусь, поиграем в игру вашу любимую «Что не так у шефа», где будет всем вкусно, ну и сертификат в попугайню, соответственно, тоже разыграю. Микрофон, как всегда, этим вечером для вас работает Вика Красовская.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: На «Минской волне» вечер продолжается. Я с нетерпением ждала этого момента, чтобы отдать сертификат в попугайню нашему победителю. Напоминаю, что попугайня – это не просто какое-то развлечение, знаете, проходящее. Это по-настоящему уникальное развлечение для детей и взрослых. Там более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Это, я бы сказала, как контактный зоопарк, потому что попугаи не везде доступны, вот чтобы и пофотографироваться, и потрогать их, и как-то с ними здорово провести время. Напоминаю, сделать это можно на Есенина 6, станция метро Малиновка, с 10 утра до 9 вечера. У меня есть сертификат, который достанется победителю игры «Что не так у шефа». И сегодня я вдохновлялась вот этими завтраками, которые мы видели наверняка у многих блогеров в соцсетях. Это фотогеничные глубокие пиалы, до краев наполненные крошечными размером с монетку оладушками. Знаете, слышали, называют их панкейк Cereal Mini. Такие панкейки, которые едят ложкой, как утренние хлопья, но это такие мини-мини. Вы удивитесь, но у этого тренда совершенно потрясающая история. Блюдо родилось не на мишленовской какой-то кухне, а от скуки у фудблогера по имени Валентина Мусси. Она решила поднять настроение своим подписчикам и подумала: если мы не можем, например, пойти в этот момент в кафе, давайте превратим обычный завтрак в искусство. И она взяла кондитерский мешок, терпеливо отсадила на сковородку сотню крошечных капель теста и залила их молоком. Видео мгновенно стало вирусным, набрав миллиарды просмотров. И люди по всему миру стали повторять этот тренд, чтобы, ну, так скажем, занять себя чем-нибудь. И сегодня, на исходе лета, я считаю, это завтрак идеальный повод никуда не спешить, заварить кофе. Вот завтра обязательно повторите, ну, или на выходных, потому что я знаю, что в будние дни иногда сложно сделать завтрак своей мечты. Поэтому будем готовить мини-панкейки. Ваша задача, как всегда, догадаться, что я добавила туда лишнее, что не входит в состав классических вкусных вот тех мини-панкейков, и прислать ответы Viber, Telegram, номер 8029-1010-307. Побеждает 24-е сообщение с правильным ответом. Этот человек заберет сертификат в попугайню. Ну что, поехали?
0: Что не так у шефа?
1: Итак, базовый список ингредиентов. Нам понадобится пшеничная мука, молоко, куркума, яйца, сливочное масло, сахар, разрыхлитель, соль, ванильный сахар. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Я уже слышу, как шкварчат сковородки у наших слушателей, потому что блюдо, которое я готовила сегодня, ну, в качестве завтрака чаще используется, можно повторить и вечером. Ну, а мы можем себе это позволить. Готовили мы мини-панкейки, блюдо, которое стало популярным относительно недавно благодаря фуд-блогерам. Они популяризировали его настолько, что каждая хозяйка считала необходимостью повторить у себя на кухне. Они максимально маленькие, и огромную пиалу можно нажарить, главное пользоваться вот этим кондитерским мешочком, благодаря которому они хорошо распределяются на сковородке и готовятся, ну, с огромной радостью и весельем. Ну, а уж детям какое счастье, это можно говорить бесконечно. Я, как всегда, добавила в это блюдо что-то свое, специфическое, необычное, то, что никогда не идет классический рецепт. Ваша задача была догадаться и прислать ответ, оказаться 24-м по счету. Набор ингредиентов был у нас базовый. Там и мука, и молоко, и яйца, и масло, и сахар, и разрыхлитель, или соль, и ванильный сахар даже я добавила. А вот куркума не идет в состав панкейков. Это поняли все наши слушатели. Мне кажется, ни одного было неправильного ответа. А вот победительницей стала одна единственная девушка по имени Марина. Последние цифры номера 5483. И Марина стала счастливой обладательницей сертификата в попугайню. А всем напоминаю, что попугайня в Минске — это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Есенина, 6, станция метро Малиновка, с 10 утра до 9 вечера. Марин, я вас поздравляю, с вами свяжется редактор, расскажет, где, как, когда и забрать свой подарок. Ну и не прощаюсь, скоро вернусь, расскажу, что там придумали финские дачники.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: На часах 18.50. Хочется немножко поднять вам настроение и рассказать, что пока все остальные выращивают кабачки, финский дачник по имени Суоми собрал в сарае яхту и укатил на Ибицу. В общем, Суоми доказал, что до 200 дней в гараже с морской фанерой, стеклопластиком и верной девушкой могут заменить любой пятизвездочный круиз. В общем, он построил 11-метровое судно, которое работает исключительно на чистой энергии солнца, финского упрямства и романтики. Ну, представьте себе, 11 метров, это вам не шуточки. Технологическое чудо из фанеры полностью автономно. Солнечные панели питают электромотор, плиту и, самое главное для выживания в море, холодильник. На случай, если скандинавское солнце решит уйти в затяжной отпуск. В общем, он предусмотрел там даже парус. Топливные компании, конечно же, в ярости. За все 5700 километров пути пара не потратила ни капли бензина. Маршрут домашней яхты прошел через Швецию, Данию, Германию и Францию. Итоговая точка, конечно же, Ибица. Кажется, это первый случай в истории, когда на главный тусовочный остров планеты прибыли не на частном джете, а на плавсредстве из ближайшего строительного гипермаркета. Ну, в общем, ребята с пользой провели те самые, сколько, 200 дней. Ну, не знаю, я бы кабачки все-таки выращивала или что-то полезное. А тут, как говорится, и для жизни не так уж и безопасно, потому что пройти 5700 по морям, ну и не самым таким спокойным, а северным, ну, наверное, это первый и последний случай в истории. Ну уж, как говорится, поживем, увидим и услышим. Ну, а я же с вами не прощаюсь. Напоминаю, что можно зайти в наш инстаграм-аккаунт, обязательно тоже поучаствовать в опросе. Мы же проводим с вами последнюю неделю лета. И какое главное дело из вашего летнего списка так и осталось невыполненным? Кто-то вот яхту построил, а кто-то до сих пор с дивана не встал и не покатался на своем любимом велосипеде, который купил весной и клялся, что будет ездить. В общем, пишите, голосуйте, обязательно обсудим уже с 7 до 8 вечера. Я же с вами прощаюсь ненадолго. Проводите время под звуки радиостанции «Минская волна».
0: Весело и шумно, как дома.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM.
1: Еще раз добрый вечер всем, кто только что поймал нашу уютную волну. С вами Вика Красовская, и мы провожаем последнюю неделю лета. В чате нашего эфира сегодня по-настоящему горячо, ведь мы обсуждаем главный вопрос уходящего августа. Какое главное дело из вашего летнего списка так и осталось невыполненным? И знаете, лидирует с огромным отрывом пункт «Ни разу нормально не искупался и не загорел». Ну, да уж, такое лето у нас случилось, и вот что пишет слушатель Алексей. Все лето планировал каждые выходные гонять на озера. В итоге то дожди, то работа, то диван примагнитил. На пляже был один раз, и то в джинсах, потому что дул ледяной ветер. Стыдно перед сентябрем. Но, Алексей, ну, отставить стыд. Знаете что, я специально для вас открыла блокнот с мнениями психологов, и вот специалисты в один голос говорят: у нас в голове живет токсичный синдром отличника, который заставляет нас оценивать лето по шкале продуктивности. Нам кажется, что если мы не покрылись шоколадным загаром и не проплыли 100-метровку, то лето аннулируется. И психологи советуют: переверните фокус. Вы не успели позагорать, а вы сберегли кожу от ультрафиолета и избежали фотостарение. А теплые вечера, когда вы просто дышали этим воздухом, считаются за полноценный отдых. Кстати, вот Алена тоже пишет: а я купила 3 новых купальника в мае, ни один не надела, лежат, смотрят на меня с укором. Кстати, Алена, они не с укором смотрят, они ждут бархатный сезон или зимний аквапарк. Ну, в общем, друзья, голосуйте в нашем инстаграме, пишите свои истории, потому что мне, как всегда, интересно, как вы провели лето. Кстати, варианты тоже есть не только про загары, но и про велосипеды и самокаты, которые простояли на балконе все 3 месяца. Кто-то так и не начал копить, зато знатно погулял. Это самые интересные сообщения будут. Или у кого-то был план просто лежать на диване, и это тоже прекрасно. В общем, заходите в Инстаграм, заходите в Трэдс, либо пишите в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. Как дома шоу на 97.4 FM.
1: Ну что, на часах 19.18, продолжаем вечер на Минской волне. На повестке дня меланхолия по несбывшимся летним планам. И вот есть у нас группа страдающих в чате, это владельцы железных коней. И вот тот самый пункт с велосипедом или самокатом, которые простояли на балконе где-то на даче все 3 месяца. Читаю сообщение, вот давайте начну с Максима. Вика, мой велик на балконе уже начал покрываться мхом. Я каждый понедельник обещал себе, что в пятницу устрою веломарафон. В пятницу доползал до дома, смотрел на него, а он на меня. В общем, мы поняли друг друга без слов. Так и простоял. Максим, вот вы не одиноки, я правда знаю тоже таких людей. И, кстати, психологи называют это ловушкой идеального момента. Мы ждем идеальной погоды, идеального настроения и кучу свободного времени, чтобы выкатить велосипед. А надо было просто доехать на нем до ближайшего магазина, ну, например, за арбузом. Но, как говорят эксперты, если вещь простояла 3 месяца и не вызвала у вас острого чувства голода по поездкам, значит, вашему организму и психике был нужен совершенно другой отдых, менее активный. И это, Максим, нормально. Зато вот третья категория наших слушателей выбрала активность другого рода. Тот самый пункт «так и не начал копить, зато знатно погулял» мне больше всего нравится. Пишет Катерина, денег на счете ноль, зато сколько воспоминаний. Каждое лето обещают вкладывать на подушку безопасности, но открытые террасы, напитки, ночные прогулки на такси забрали всю подчистую, зато весело. Катя, ну вот я вас поддерживаю, и психологи уверены тоже, потому что инвестиции в эмоции и теплые воспоминания в конце лета работают на нашу психику гораздо лучше, чем лишняя пара тысяч на накопительном счете. Деньги вы еще точно заработаете за долгую осень и зиму, а вот конкретный теплый вечер с друзьями в кафе, он бесценен. В общем, какое дело вы завалили? Пишите в чаты Viber, Telegram 8029-1010-307. Провожаем лето, вспоминаем список дел, которые мы так и не сделали, не осуществили, но при этом чувствуем все равно ощущение счастья и чувство выполненного долга. В общем, как бы это каламбурно не звучало. Ну, я совсем скоро вернусь и расскажу, кто там по поводу диванов не страдает, потому что много слушателей провели лето именно на диване, и это тоже нормально.

0: празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке,

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. Как дома шоу на 97.4 FM.
1: Ну что, друзья, обсуждаем сегодня список дел, которые мы так и не осуществили за прошедшее лето. И выходим на финишную прямую нашего вечернего интерактива. Поговорили про незагорелые тела, про грустные велосипеды на балконах и про пустые кошельки. Все было. Но пришло время подвести итоги нашего опроса. И знаете, кто победил с абсолютным триумфом? Пункт «Мой план выполнен. Я идеально пролежал все лето на диване». Ну, это мои кумиры. Давайте послушаем сообщение от Дмитрия. Я его сейчас прочитаю. «Я весь год пахал, как папа Карло. В июне честно открыл список дел поехать в горы, выучить английский, пробежать полумарафон. Посмотрел на него, удалил файл, лег на диван и включил сериал. Жалею? Ни капли. Это было лучшее лето в моей жизни». Дмитрий, ну, вы молодец. И тут, несмотря на многие сожаления многих людей, которые бы отреагировали по-разному, психологи считают вашу стратегию самой здоровой и осознанной. В мире, где все помешаны на успешном успехе и продуктивности, умение разрешить себе абсолютно ничего не делать – это высший пилотаж заботы о себе. Наше тело и мозг тонко чувствуют, когда ресурс на нуле. И если вместо гор вы выбрали диван, значит, вам нужна была глубокая перезагрузка нервной системы. Вы не проспали лето, вы восстановили свое ментальное здоровье перед рабочим марафоном. Ну вот Анна еще написала: «Пролежала лето на балконе с книжкой, никаких тусовок, считаю себя победителем по жизни». Анна, ну вы и есть победитель. Ну, в общем, я считаю, финал этой недели не просто повод грустить о том, что не случилось, да, это повод похвалить себя за то, что вы просто прожили эти 3 месяца так, как смогли. Главное, в кайф. И главное, с радиостанцией «Минская волна». Я уверена, что в кайф сейчас проводит время Юля Монич, потому что Алексей Шевченко из Борисова передает ей пламенный привет. Алексей, вот я выполняю свою миссию и считаю, что вообще тоже за это лето сделала все по максимуму. Вместе с вами проводила все вечера, вместе с вами мы слушали музыку, ну и, как всегда, в финале вечернего шоу я расскажу о погоде, какая она планируется завтра, в ближайший вторник. Обязательно дождитесь эту важную информацию.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Свое родное, как дома шоу. О погоде.
1: Белгидромет обещает завтра на территории нашей страны дожди, особенно ночью, а днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью 5-12, максимальная днем 16-23. В городе Минске завтра днем воздух прогреется до 20 градусов, переменная облачность и отсутствие дождя. Есть плюсы у завтрашней погоды, но все же не забываем накидывать куртку, брать ветровку какую-нибудь свою, потому что погода, ну, так себе. Уверена, что бархатный сезон нас не оставит без солнечных дней. Возможно, успеем еще позагорать. Не нужно отчаиваться. Все лучшее, как всегда, впереди. Ну, а я с вами прощаюсь. Завтра обязательно с 17 до 20 включайте «Как дома» шоу. Я разыграю подарки. Я обязательно передам привет и поздравления, все, что вы напишете. Не забывайте подписываться на наши соцсети. И напоминаю, что 4 сентября мы ждем всех у Дворца спорта. «Минская волна» будет отмечать 22 года. В общем, всем классного, легкого и нескучного вечера. С вами была Вика Красовская. Всем пока-пока!

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов выше 0. Днем от 13 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: твоими днями целыми. Если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио, Минск, 97.4 FM.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов выше 0. Днем от 13 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на...

0: Паша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
1: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
0: Не ври! Мам, ты где?
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов выше 0. Днем от 13 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.
1: Spent 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

0: без возрастных ограничений.
1: Рекламная служба МВ Радио.
0: Пишите.
1: Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 12 градусов выше 0. Днем от 13 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.